0: Quelqu'un de bien.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. I could stay awake just to hear.

like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В новом «Жакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящего.

0: Настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Приложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
11: Твиги.
12: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из

0: Самых заметных композиций стала «Red Lights». Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли, альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на Карпрайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей.

0: где все есть и все здесь. А здесь — это Вроска. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Не хочешь прозывать клюв Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных директоров.

0: Дели Хочи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-Банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smilex.com. ООО «СЗ Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Цезар будущее. Ультрасовременный премиум комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 4.

0: 495.
1: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на «Кар-прайс-прайс».
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
9: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: путешественника на радио Монте-Карло. Цветение лотоса. Каждый год в конце лета, начале осени в дельте Волги можно наблюдать удивительное явление. Там расцветают лотосовые поля. Удивительное, потому что обычно с Россией лотос не ассоциируется почти никак. Чаще всего при упоминании этих цветов вспоминается Индия или Китай. И тем не менее, чтобы увидеть настоящее поле лотосов, можно даже не выезжать за границу. Достаточно лишь съездить в Астраханскую область. Самое северное место их произрастания в мире. Лотос, или как его здесь еще называют, Каспийская роза, давно стал визитной карточкой региона и находится под охраной государства. А вот откуда этот цветок взялся в дельте Волги, точно неизвестно. Есть две основные версии, ни одна из которых не подтверждена. Одни утверждают, что лотосы в Астрахани появились благодаря монахам-буддистам. Другие, что семена цветов на Волгу занесли перелетные птицы. Как бы то ни было, лотосу в Астрахани понравилось, и со временем растение завоевало обширную территорию, образовав одну из самых больших в мире популяций площадью более 50 тысяч гектаров. Каспийский лотос – один из самых крупных видов. Его цветки могут достигать 30 сантиметров в диаметре, а листья способны выдержать вес до полукилограмма. Первые лотосы на Волге зацветают в августе и активно цветут весь сентябрь. Впрочем, еще в октябре можно наблюдать, как распускаются отдельные бутоны. Это красивое зрелище привлекает множество туристов, для которых организуют специальные водные туры. Участников на теплоходе подвозят на максимально близкое к растениям расстояние, после чего уже на лодках завозят в самую гущу лотосовых полей, где можно не только сфотографировать прекрасные цветки, но и искупаться рядом с ними.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовск.

0: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
2: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинь 127-39-24-74-41.
5: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Эквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
6: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни – во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
10: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
14: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: «Мари Клэр Мезон». Международное издание о дизайне представляет осенний номер про искусство. Эксперты, коллекционеры, дизайнеры, архитекторы.

0: авторы о связи искусства и дизайна. В продаже с 18 сентября. Marie Claire Maison. О дизайне, людях и времени. 16+.
1: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу в Китай.
3: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одну из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в 3 км.

0: Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Трикита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
1: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
3: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Бот не является лекарственным средством.
7: Здравствуйте, я Игорь Краснолуцкий, основатель GMS Clinic. Мы в GMS верим, что главное — это вы, человек, который доверяет нам свое здоровье. Поэтому мы предлагаем вам лучшее и проверенное на себе, честную помощь на основе доказательной медицины и безупречный сервис. У нас вы никогда не почувствуете себя винтиком фабрики здравоохранения.
8: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной. Цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.

0: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло. Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Песню о мечтах дуэт Eurythmics сочинил как раз в тот момент, когда Энни Ленокс и Дэйв Стюарт были близки к тому, чтобы все бросить. Их первый альбом не принес ожидаемого успеха, денег почти не осталось, и Ленокс всерьез думала вернуться из Лондона домой в Шотландию. Позже она объясняла, что «Sweet Dreams» — это песня о стремлениях, которые движут людьми. Каждый чего-то хочет, что-то ищет и пытается воплотить собственное представление о будущем. Дэйв Стюарт добавил к довольно мрачному настроению песни более обнадеживающую мысль, что нужно поднять голову и продолжать двигаться дальше. В итоге именно «Sweet Dreams» стала для Eurythmics мировым прорывом.
1: Eurythmics. «Sweet Dreams» are made of this.

0: Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Карпрайс, прайс, продай авто на Карпрайс, прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новоэринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новоэринга становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новоэринга.
9: Ты уже решил, где будет учиться сын?
10: Нет.
9: А квартиру рядом уже выбрал?
10: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар» звучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацким крабом и черный краб. Итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. «Бамбу Бар», Пресненская набережная, 8, строение 1.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 93.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
9: С 25 по 29 сентября состоится проект Ксении Собчак «Модный бизнес-кампус РЕФ» на курорте Завидово. Среди спикеров Лилия Рах, Миша Икити, Ибрагим Кациев, Илья Мигмун, Гоша Карцев, Маша Миногарова и другие представители индустрии. 5 дней для новых знаний, знакомств и решений для бизнеса. Подробнее на сайте мероприятия ref.biz. 18+.
10: Лазурный берег – это не география, а настроение.

0: Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города Four Seasons Hotel Moscow средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Япония. Японцы – народ трудолюбивый, а потому большую часть жизни проводят на работе и отдыхать предпочитают с комфортом. Тем более, что отпуск в этой стране составляет максимум 18 дней, и те не принято брать все сразу. Оттого в свои короткие передышки от работы молодые трудоспособные горожане чаще проводят время в отелях или снимают апартаменты на горячих источниках. Впрочем, есть в Японии и еще один вид отдыха, пусть и не столь распространенный. Это загородные домики в лесу. Их называют бессо и используют не для копания в огороде и прочей физической активности, а для созерцания природы. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Земля в Японии стоит дорого, поэтому позволить себе содержать загородный домик могут очень немногие. В основном бессо есть у пожилых японцев, которые успели купить их в 80-е и 90-е годы, либо у их детей. В то же время нельзя сказать, что среди японцев вообще нет огородников. Безусловно, любители выращивать что-то своими руками есть везде, и в Японии тоже. Тем более, что теплый климат позволяет там заниматься грядками практически круглый год. И участки под огород можно взять в аренду. Причем чаще всего недалеко от города или вообще прямо в городе. Стоит такое удовольствие от 65 до 90 долларов в месяц. Метраж в зависимости от престижности района. В дорогом районе Токио, например, за эту цену дадут 1.3 метра квадратных, а в ближнем пригороде можно возделать и 10-метровый участок. Хватило бы сил и желания. Рядом с такими участками всегда есть вода,

0: Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
4: У амбиций должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
5: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
7: Категория 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Мечты помогают переживать трудные времена, приближают будущее и позволяют сворачивать горы. Неудивительно, что им посвящают книги, фильмы и, конечно, песни. 25 сентября отмечается Всемирный день мечты, который напоминает, как важно не отказываться от своих желаний и стремлений. В честь этой даты «Радио Монте-Карло» представит истории о любви, надежде и мечтах, которые однажды воплотились в музыке. Какая песня появилась, когда участники «Юритмикс» были готовы все бросить? Как «Тоска по солнцу» превратилась в одну из самых знаменитых песен «The Mamas and the Papas»? И почему песня «Абба» о вере в будущее зазвучала голосами детей? С 21 по 27 сентября. Музыка мечты. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ты уже решил, где будет учиться сын?
2: Нет.
1: А квартиру рядом уже выбрал?
2: МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
6: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Бот не является лекарственным средством.
7: Здравствуйте. Я Александр Натрашвили, главный хирург и медицинский директор GMS Hospital. GMS Hospital – это многопрофильный хирургический центр со стационаром премиум-класса. Мы проводим операции повышенной сложности, применяем современные минимально инвазивные методики для быстрого восстановления.
8: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
12: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто видит красоту в деталях.
13: Журнал «Мудборд». О звездах, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
12: Журнал «Мудборд» в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях двух столиц. 16+.
14: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
15: Категория 6+.
16: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: С 26 сентября по 1 октября в Манеже пройдет Московская неделя моды. Свои новые коллекции представят российские и зарубежные дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе Китая, Турции и Казахстана. Помимо показов, в Манеже будет работать модный маркет и лекторий. А 27 сентября состоится фестиваль World Fashion Shorts, объединяющий моду, кино и видеоарт. В его программу войдут короткометражные фильмы из разных стран, посвященные моде и ее связи с культурой, городом и современным искусством. Подробности программы на официальном сайте 6+.
2: Афиша.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк.

0: и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дуд.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfagmotor.ru.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей.

0: частей Роско. Я доволен.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
4: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
5: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться. Как до шелкового белья Дикинвай. Провести ладонью по скатерти Тогас. Примерить голубое платье Макс Мара. И вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
7: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Ресторан «Сыпь».

0: Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
1: С 25 по 29 сентября состоится проект Ксении Собчак «Модный бизнес-кампус РЕФ» на курорте Завидово. Среди спикеров Лилия Рах, Миша Икити, Ибрагим Кациев, Илья Мигмун, Гоша Карцев, Маша Миногарова и другие представители индустрии. 5 дней для новых знаний, знакомств и решений для бизнеса. Подробнее на сайте мероприятия ref.biz. 18+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мари Паради.
1: Когда-то Монблан считался границей человеческих возможностей. Высочайшая вершина Альп казалась недоступной даже самым опытным путешественникам. Когда в 1786 году Мишель Паккарт разрушил этот миф, гора превратилась в магнит для искателей приключений. Каждый хотел проверить собственные силы. Уже через 22 года после первого восхождения в истории Монблана появилась новая героиня — Мари Паради, первая женщина, достигшая

0: его вершины. Она родилась неподалеку от Шимани в простой крестьянской семье. Не умела ни читать, ни писать, работала в трактире. В отличие от ученых и путешественников, приезжавших покорять Альпы, Мари вовсе не была профессиональной исследовательницей или спортсменкой. Но именно ей, первой из женщин, суждено было сделать то, что казалось невероятным. Летом 1808 года Мари отправилась к вершине Монблана вместе с группой проводников во главе с Жаком Бальма, одним из первых покорителей этой горы. Доподлинно неизвестно, сама ли она добивалась участия в экспедиции или присоединилась благодаря поддержке друзей. Как бы то ни было, восхождение сулило известность, уважение и новые возможности. Простой жительнице Шимани такой шанс выпал, пожалуй, лишь раз в жизни. Подъем продолжался 3 дня и оказался невероятно тяжелым. Мари не имела специальной подготовки, страдала от холода и горной болезни. Длинная юбка, которую диктовали правила приличия того времени, только усложняла путь. Позже Мари рассказывала, что на самых трудных участках ей помогали товарищи, буквально тянули, тащили и несли ее наверх. Впрочем, главное осталось неизменным. 14 июля 1808 года Мари Паради стала первой женщиной, ступившей на вершину Монблана. После возвращения ее встречала вся долина Шимани. Вокруг этого восхождения появилось множество легенд, а сама Мария открыла небольшой трактир, куда охотно заходили путешественники и альпинисты, чтобы отметить удачное восхождение. Спустя 30 лет на Монблан поднялась Анриетта Данжвиль. Ее часто называют первой женщиной-альпинисткой в современном понимании этого слова. Она совершила восхождение как спортивное достижение, без посторонней помощи. Но это не меняет главного. Именно Мари Паради первой доказала, что путь к вершине открыт не только для мужчин. Сегодня имя Мари Паради носят улицы, площади, набережные в Шимани, а также школа, спортивные центры и скалодромы в разных городах Франции. Ее восхождение стало не просто страницей истории альпинизма, а символом того, что смелость и стремление к открытиям не имеют границ. У каждого времени свои вершины. Когда-то за ними отправлялись в Альпы, сегодня в сердце Замоскворечья. Элитный жилой комплекс Монблан от Галс Девелопмент — новый архитектурный символ района. Виды на реку, собственный парк в альпийском стиле, клабхаус, детский клуб и гармоничная архитектура наполняют каждый день вдохновением. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Осень в стиле радио Монте-Карло. Музыка золотого сезона.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
13: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
20: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
21: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
22: Мир. Каждый день в твоих руках.
23: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
24: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
4: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Частые простуды? Да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Бот. Не является лекарственным средством.
6: Ты уже решил, где будет учиться сын?
7: Нет.
6: А квартиру рядом? Уже выбрал.
7: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры. Квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб. Один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане Bamboo Bar звучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в Bamboo Bar. Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный краб, итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. Bamboo Bar, Пресненская набережная, 8, строение 1.
2: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
12: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: После 40 жизнь только начинается.
18: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. In Dreams.
2: Рой Орбисон рассказывал, что In Dreams пришла к нему во сне. Музыканту вообще нередко снились мелодии, а в этот раз он проснулся с ощущением, что только что услышал отличную песню. Утром Орбисон сел за работу и примерно за 20 минут закончил композицию. Получилась история о человеке, который может быть рядом с любимой только во сне, а после пробуждения снова остается один. Так, в In Dreams сон становится единственным местом, где мечта героя все еще продолжает жить. Сам же Орбисон, вспоминая рождение песни, говорил, что ему всегда было очень жаль, что происходящее во сне нельзя сделать реальностью. Зато мелодии из его снов становились реальными хитами.
1: Рой Орбисон. In Dreams.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самые удачные покупки редко планируют заранее, но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства.

0: любопытства примеряешь пару с Антони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495. Застройщик ОЭЗ Третий Силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенно ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная» от «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
6: Застройщик ООО «ОСЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Marie Claire Maison. Международное издание о дизайне представляет осенний номер про искусство. Эксперты, коллекционеры, дизайнеры, архитекторы о связи искусства и дизайна. В продаже с 18 сентября. Marie Claire Maison. О дизайне, людях и времени. 16+.
8: Саммит моды Брикс Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
9: Категория 6+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио Монте-Карло. Смультронстелле. Среди скандинавских рецептов счастья один из наиболее известных – это шведский лагом, то есть жизнь в духе умеренности, когда каждый выбирает для себя подходящее количество чего бы то ни было – общения, работы, отдыха или каких-то материальных вещей. Но есть у шведов и еще один прием, который успешно приближает их к счастью. У каждого шведа есть своя смультронстелле. Дословно это переводится как «поляна с земляникой». Это то место, где человек восполняет ресурс вдали от всех. Термин появился из детской книжки «Дети лесного гнома», изданной в 1910 году. Многие шведы помнят иллюстрации, на которых дети нанизывают землянику на стебель травы. Кстати, и до сих пор летом все шведские дети нанизывают землянику на стебли травы и едят ее. Эта идиллия прочно встроена в шведский менталитет. Термин «земляничная поляна» используется для обозначения некоего места, в котором на первый взгляд нет ничего особенного, но вам там хорошо, и там можно спрятаться от мира. Этакий личный курорт, где забываются беды и невзгоды. А его местонахождение часто держится в тайне. Это может быть хоть поляна в парке, хоть любимое кафе, хоть просто укромный уголок за шкафом. У каждого своя земляничная поляна. Главное — найти такое место, куда можно время от времени сбегать от мира, не дожидаясь стресса, посидеть в тишине, привести в порядок мысли и восполнить внутренний ресурс. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем

0: завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: С 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет 4-й саммит моды «BRICS+». Международная площадка объединит дизайнеров и основателей модных брендов, производителей, представителей ритейла, инвесторов и технологические компании. В центре программы «Изменения мировой индустрии моды и новые стратегии ее развития». Участники обсудят выход брендов на международные рынки, изменения потребительских привычек и применение искусственного интеллекта в дизайне и производстве. За первые 3 года саммит моды «BRICS+» объединил представителей более половины стран мира.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
3: Квартал и здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. АОТ-банк.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. ООО «Российский экспортный центр».
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте Сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas. California Dreamin'.
1: Хорошо, говорят, там, где нас нет. Для Мишель Филлипс из группы The Mamas and the Papas таким местом зимой 1963 года была Калифорния. Вместе с Джоном Филлипсом она жила тогда в холодном Нью-Йорке и постоянно вспоминала солнце и тепло Лос-Анджелеса, где выросла. Эти разговоры Джон превратил в песню, а Мишель помогла ему с текстом. Позже она рассказывала, что «California Dreamin'» изменила не только жизнь The Mamas and the Papas. Ей не раз признавались в этом люди, которые после этой песни решили перебраться в Калифорнию.
0: «The Mamas and the Papas. California Dreamin'».

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Частые простуды? Да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кислорода.

0: кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Бот не является лекарственным средством.
1: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От Эквилом – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
2: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, я Олег Тагоев, ведущий педиатр и медицинский директор GMS Clinic. Отделение педиатрии GMS – это гарантия положительных эмоций вашего ребенка. Добрые и опытные врачи, небольничная обстановка, какао и игрушки. Только доказательная медицина и никаких лишних назначений. Все основные детские специалисты под одной крышей.
4: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ты уже решил, где будет учиться сын?
7: Нет.
6: А квартиру рядом уже выбрал?
8: МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Marie Claire Maison. Международное издание о дизайне представляет осенний номер про искусство. Эксперты, коллекционеры, дизайнеры, архитекторы о связи искусства и дизайна. В продаже с 18 сентября. Marie Claire Maison. О дизайне, людях и времени.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Остров Петрова.
2: В российских водах Японского моря у побережья Приморского края лежит остров Петрова и одноименная бухта. Уголок нетронутой природы, где нет шумных курортов, а вместо городской суеты мягкий шум волн, чистый пляж и прозрачная морская гладь. Остров получил свое имя в честь адмирала русского флота Александра Петрова. Ближайший крупный город — Находка, но остров кажется совершенно отдельным миром. С древности здесь жили люди, и нередко этот клочок суши становился естественной крепостью, защищенной водой и скалами. Одним из чудес острова стали поющие пески. Мелкий золотистый песок, который под ногами издает тихий переливчатый звук. Здесь также растет редкий реликтовый тис, а у старинных колодцев с пресной водой туристы загадывают желания. Лучшим временем для путешествия на остров и в бухту Петрова считается август. Море теплое, воздух напоен солнцем, а природа щедро делится красками. В окрестностях бухты можно увидеть еломовские каскадные водопады,

0: протекающий со склонов Сихотэ-Алиня, где главный поток падает с 25-метровой высоты. Стоит заглянуть и в парк драконов. Скальный лабиринт, где в очертаниях камней угадываются силуэты мифических существ. А в мараловодческом комплексе «Заповедная долина» обитают сотни маралов и пятнистых оленей. Площадь острова всего около 40 гектаров, и обойти его можно за пару часов. Но каждое мгновение здесь наполнено ощущением, будто находишься в другой реальности. Среди редкой флоры, у кромки кристально чистого моря, в декорациях, достойных открыток и рекламных плакатов. Не случайно бухту Петрова называют «приморскими Мальдивами». Впрочем, попасть сюда удается редким счастливчикам, поскольку остров входит в Лазовский заповедник, доступ в нее строго ограничен. Администрация заповедника разрешает посещение не более чем 100 туристам в год, чтобы сохранить хрупкую и неповторимую экосистему от человеческого вмешательства.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз.

0: инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sebris.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Саммит моды «БРИКС Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
4: Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мобис

0: и легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
10: Пять песен о любви
11: на радио «Монте-Карло».

0: Безопасности выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк.
12: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: пятой модели Hot Chili Chester в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?

0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: В Третьяковской галерее на Кадашовской набережной 25 сентября пройдет арт-вечер «Цветы. Символ красоты», объединяющий живопись и балет. Сначала гости смогут посетить одноименную выставку, а затем увидеть, как образы цветов воплощаются в танцы. Артисты Большого и Мариинского театров, Театра Станиславского и Кремлевского балета исполнят фрагменты знаменитых постановок. В программе «Видение розы» Михаила Фокина, «Пробуждение флоры», «Фестиваль цветов» в Дженцано, дуэт «Магнолии» и «Графа Вишен» из «Чиполлино» и сольный номер из балета «Нарцисс и эхо».

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлеты Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
4: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
5: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Ты уже решил, где будет учиться сын?
9: Нет.
8: А квартиру рядом уже выбрал?
9: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар»

0: Бучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в бамбу-бар. Вкус море. Нежный крем маскарпоне рикотта. Хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный краб. Итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. Бамбу-бар. Брестская набережная, 8, строение 1.
1: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ОСЗ Альфа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
5: если доверить его специалистам компании «Содис».
4: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
5: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
4: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
5: Всеми деталями займется персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
6: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Пожалуйста, извините, можете нас в это...

0: Графировать.
1: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
2: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар.

0: рекламы, сэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен. Бот, не является лекарственным средством.
3: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
4: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Здравствуйте, я Амиран Демуров, руководитель центра флебологии JMS Clinic. Осень и зима – лучшее время для устранения сосудистых звездочек и варикоза. Я помогу это сделать без боли, следов и госпитализации. Только безопасные современные методики и отличный эстетический результат.
6: Клиники JMS. Искусство заботы о вас. Подробности на jmsclinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
9: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
13: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +495.
2: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
11: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
14: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
15: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
16: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
17: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар» звучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный икра, итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. Бамбу Бар, Пресненская набережная, 8, строение 1.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 9.

99. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Ка-чинг.
1: Чем прохладнее вечер, тем теплее музыка. Осень. На радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мари Паради.
1: Когда-то Монблан считался границей человеческих возможностей. Высочайшая вершина Альп казалась недоступной даже самым опытным путешественникам. Когда в 1786 году Мишель Паккарт разрушил этот миф, гора превратилась в магнит для искателей приключений. Каждый хотел проверить собственные силы. Уже через 22 года после первого восхождения в истории Монблана появилась новая героиня – Мари Паради, первая женщина, достигшая его вершины. Она родилась неподалеку от Шамони в простой крестьянской семье. Не умела ни читать, ни писать, работала в трактире. В отличие от ученых и путешественников, приезжавших покорять Альпы, Мари вовсе не была профессиональной исследовательницей или спортсменкой. Но именно ей, первой из женщин, суждено было сделать то, что казалось невероятным. Летом 1808 года Мари отправилась к вершине Монблана вместе с группой проводников во главе с Жаком Бальма, одним из первых покорителей этой горы. Доподлинно неизвестно, сама ли она добивалась участия в экспедиции или присоединилась благодаря поддержке друзей. Как бы то ни было, восхождение сулило известность, уважение и новые возможности. Простой жительнице Шамони такой шанс выпал, пожалуй, лишь раз в жизни. Подъем продолжался 3 дня и оказался невероятно тяжелым. Мари не имела специальной подготовки, страдала от холода и горной болезни. Длинная юбка, которую диктовали правила приличия того времени, только усложняла путь. Позже Мари рассказывала, что на самых трудных участках ей помогали товарищи, буквально тянули, тащили и несли ее наверх. Впрочем, главное осталось неизменным. 14 июля 1808 года Мари Паради стала первой женщиной, ступившей на вершину Монблана. После возвращения ее встречала вся долина Шамони. Вокруг этого восхождения появилось множество легенд, а сама Мария открыла небольшой трактир, куда охотно заходила.

0: ездили путешественники и альпинисты, чтобы отметить удачное восхождение. Спустя 30 лет на Монблан поднялась Анриетта Данжвиль. Ее часто называют первой женщиной-альпинисткой в современном понимании этого слова. Она совершила восхождение как спортивное достижение, без посторонней помощи. Но это не меняет главного. Именно Мари Паради первой доказала, что путь к вершине открыт не только для мужчин. Сегодня имя Мари Паради носят улицы, площади, набережные в Шамони, а также школа, спортивные центры и скалодромы в разных городах Франции. Ее восхождение стало не просто страницей истории альпинизма, а символом того, что смелость и стремление к открытиям не имеют границ. У каждого времени свои вершины. Когда-то за ними отправлялись в Альпы, сегодня в сердце Замоскворечья. Элитный жилой комплекс Монблан от Галс Девелопмент – новый архитектурный символ района. Виды на реку, собственный парк в альпийском стиле, клабхаус, детский клуб и гармоничная архитектура наполняют каждый день вдохновением. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2020. 26-го года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло.
1: Абба, I have a dream.
2: Бьорн Ульвиус вспоминал, что, закончив текст «I have a dream», сразу позвонил Бенни Андерсону. Тот был на вечеринке. Бьорн приехал туда, они сыграли новую песню на пианино, и очень скоро гости уже подпевали. Композиция о мечте, которая помогает пройти через реальность и продолжать путь даже в темноте, появилась в 1979 году. Это был Международный год ребенка. Поэтому для записи Абба пригласили детский хор Международной школы Стокгольма, а на гастролях песню исполняли вместе с детскими хорами в разных городах. Бенни Андерсон потом отмечал, что появление «I have a dream» просто совпало с Международным годом ребенка, но совпадение это оказалось очень точным. Песня о мечте и вере в будущее буквально зазвучала голосами тех, кому это будущее принадлежит.
1: Абба, I have a dream.

0: Реклама.
1: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому в Outlet Внуково и Новая Рига приятно возвращаться снова и снова.

0: Сначала ты примеряешь идеальный пиджак Босс. Через какое-то время приезжаешь за Хьюго. Потом влюбляешься в плащ Макс Мара. И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми такие покупки радуют еще больше. Я выбираю осень, в Утлетах, Внуково и Новая Рига.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на лента.ком.
5: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Мечты помогают переживать трудные времена, приближают будущее и позволяют сворачивать горы. Неудивительно, что им посвящают книги, фильмы и, конечно, песни. 25 сентября отмечается Всемирный день мечты, который напоминает, как важно не отказываться от своих желаний и стремлений. В честь этой даты «Радио Монте-Карло» представит истории о любви, надежде и мечтах, которые однажды воплотились в музыке. Какая песня появилась, когда участники Eurythmics были готовы все бросить? Как «Тоска по солнцу» превратилась в одну из самых знаменитых песен «The Mamas and the Papas»? И почему песня «Абба» о вере в будущее зазвучала голосами детей? С 21 по 27 сентября. Музыка мечты. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%. Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что такое раннее бронирование?
3: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
2: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
3: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
2: Приключения в Африке и Южной Америке.
3: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
2: И никакой суеты в канун праздников.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
6: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
7: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Здравствуйте, я Светлана Павлохина, репродуктолог, медицинский директор Центра женского здоровья GMS Clinic. Центр женского здоровья GMS – это уютная атмосфера и безупречный сервис. Полный комплекс услуг для здоровья женщины. Дом планирования семьи, ведение беременности, клиника гинекологии и маммологии, круглосуточный стационар премиум-класса.
9: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Уже решил, где будет учиться сын?
12: Нет.
11: А квартиру рядом уже выбрал.
12: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
15: Время долгих вечеров и любимой музыки. Осень на радио «Монте-Карло».

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Волк с Уолл-стрит. Как только в 2013 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», он сразу получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Голливудская кинокартина была 5 раз номинирована на «Оскар», получила «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и вошла в десятку лучших фильмов 2013 года. Фильм основан на реальных событиях жизни Джордана Белфорта, брокера, который построил состояние на мошеннических схемах на Уолл-стрит. Он быстро добился успеха и вскоре открыл свою фирму, в которой начал отмывать деньги. Суть его метода заключалась в том, чтобы искусственно создавать спрос на акции, тайком покупать их за свои средства, а затем продавать в разы дороже. Джордан Белфорт стал миллиардером и вел гедонистический образ жизни, но через несколько лет его все-таки поймали. После выхода на свободу он написал автобиографию. Именно она и легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит». Сам Белфорт писал, что у него было много прозвищ, но это до сих пор остается самым любимым. Главная роль досталась Леонардо Ди Каприо. Говорят, он мечтал перевоплотиться в образ Джордана Белфорта с того момента, как прочитал его мемуары. Перед съемками он много общался с прототипом своего героя, а сам Джордан Белфорт даже появился в финальной сцене фильма. Он выступает в роли ведущего, который представляет главного героя как мотивационного спикера уже после тюрьмы. «Волк с Уолл-стрит» заработал в мировом прокате 409 миллионов при бюджете в 100. Этот фильм стал самым кассовым в карьере режиссера Мартина Скорсезе.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика!
6: Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: 25 сентября, в день 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича, в Музее музыки пройдет концерт из произведений композитора. В программу вошли сочинения разных лет и творческих периодов. Среди них первое фортепианное трио, написанное Шостаковичем в 17 лет, и виолончельная соната. Также прозвучат второе фортепианное трио и поздняя скрипичная соната, созданная к 60-летию выдающегося скрипача Давида Ойстраха.
0: Афиша

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель.

0: 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Время джаза» на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
7: Когда я пою, я верю в то, что пою. Я честен. Фрэнк Синатра.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это прежде всего чувство. Он не обязан быть интеллектуальной загадкой. Он дает огромную палитру, чтобы выразить то, что словами не скажешь. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Кэш-можем.

0: для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
4: Твиги.
5: Твиги.
4: Твиги.
6: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
7: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своей

0: вашем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
9: Твиги.
11: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

афиша на радио Монте-Карло. 25 и 26 сентября в Тон-центре пройдут юбилейные и одновременно финальные показы спектакля «Транссиб. Мастерской Брусникина». Постановке исполняется 10 лет. В ее основе реальные истории, собранные в 2016 году во время путешествия творческой группы на поезде из Москвы во Владивосток. Участники проекта беседовали с пассажирами, проводниками и железнодорожниками, а несколько сотен интервью затем превратились в документальный спектакль. Спустя 10 лет

Транссиб символически возвращается к железной дороге. Финальные показы состоятся в Тон-центре, расположенном в историческом здании кругового железнодорожного депо.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из самых заметных композиций стала «Red Lights». Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли, альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: радио. Монте-Карло.
1: Don't worry. Be happy.
2: Ваш безупречный вкус в музыке.